4, 3, 3, 2, 1, 1, 0. Вы находитесь на волне 97.5 в Шумишале и 104.8 в Кральсаме. В эфире «Русское радио». За микрофоном

0: только для вас. Слушайте и наслаждайтесь в прямом эфире только по пятницам с 8 как до 10.
1: Мы допиваем этот сочный глоток.
0: Повторение будет на следующей неделе во вторник с 9 до 11 утра на этой же волне 97.5 Шевшали и 104.8 Кральцами. Встречный

0: на этом же эфире.
1: От холодных окон
0: Russian Radio Live on Air.
2: Слушай музыку. Слушай радио.